ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 99955131364 ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9090070004899 ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ